Понима? Мами. Деф го луне пурго сама танк. Кулагу сак мунна ди чафанду. Данга симбу гэнда джаму лу нянга тахум ванга рагану. Ама фа джафанду.